0: брать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды.

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: Опа! Опа! Опа!
1: Вы слушаете детский канал.

0: сегодняшнее? Разве не чувствуешь? То будущее уже настало!
1: А птичка поет птицело, о рыбках поет рыболов. А я

Шансон Селита. От печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: хвосте. И еще от хвоста ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Не поможет твой товар, злой, противный гуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою. За день.

0: уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости.

0: зубки, зубки, зубки.
1: Не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

позабудем все, что было. Я давно сказать хотел, что надо раку жалко тратить силу. Нам она нужна для добрых дел. Ярко солнце светит, щебечет воробей.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

0: Какое небо голубое!
1: Мы не сторонники разбоя.
0: На дурака не нужен нож.
1: Ему стрекороба не врешь.
2: И делай с ним, что хочешь.

Simpo, dik pimpo, сам Хопкинчем комблеем. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду, Билл Брюер, Джик Стюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкинчем комблеем. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкинчем комблеем.

ней. Ну, мы, конечно. Билл Брюер, Шекспир, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин.

0: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
0: А как правильно?
1: А вот как надо.
2: Пусть эта елочка праздничный час,
0: каждой иголочке радует нас.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

Романтики с большой дороги не желаем жить. По-другому не желаем жить.

нам. Как морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя. Правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает.

0: А не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро. А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: зубами стучит.
1: Он страшный костер зажигает.
2: Он страшное слово.

целоваться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня

Ha, ha, ha.

стрелять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага.

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и

0: Поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бэкс, фэкс, фэкс.
1: Полейте хорошенечко.
0: Советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
0: зазолотятся где?
1: Зазолотятся где?
0: Ни горы, ни враги, и ни лес. Ни океан без дна и берегов. А поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, рекс, бекс.
3: Вы слушаете детский

0: против ремня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: Погоди!
1: Седайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

Галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: что отсюда вытекает? Арифметики почет?
1: Не хочу! Не хочу! В школе учат, учат! Еще тут сказки навалились!
2: Да...

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнце.

Ну, привет, Скулопа!

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Вопилки, пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

0: Вы слушаете детский канал.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: Ленка.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но люди...

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: Вы слушаете детский канал.

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

Будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, гипотенуза. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу, очень мне пославиться охота. Только как ума не приложу, ну разве это много? Хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго

в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

0: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Вы слушаете детский канал.
0: Надо в дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Даже гнезда вьют. Птички. Песенки поют. Гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля-ля.

если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут.

Лам-лам-лам, и дождинки, и снежинки, пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС? По морскому СОС должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: И спасали вас, друзья.
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старпом разнос, вам экзамен не...

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит,

Я человек бывалый и повидал немало. Науки я считаю ерундой, все подряд. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Весь день я занимаюсь лишь едой.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Никого нету. Алло, а где же тут кто?

0: Смеяться мне пришли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

сети разбоя. На Савину не нужен нос, ему под

0: Вы слушаете детский канал.
1: Фукс, давайте, поднимайте. Только чур не сгоряча.
2: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...

0: как на фестивале, мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв, купе форланчала труба тучизо.
2: Лабене.
0: Отчество уж право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение,

0: ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: такая всякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая всякая,
1: пространство отца.
0: Подумай.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтра.

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

пам-пам и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите,

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать! Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрен же слегка!

0: могу. Кому-то мотороллер заводной.
1: Я так мечтал, что мне подарят удочку. Подарков стоит, а дудки ни одной.
0: А мне подарили белку, жука

0: спросите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

Беспокойный паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Прыгать нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю. Я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису. Тра-та-та-та.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дыму с кровопивцами!

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам,

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Меня

0: Оу, yes! Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. А ню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
2: Вы слушаете детский канал.
3: Отвинта! Летим!

0: Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.
1: Вперед!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко

меня поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: Я диарный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.
2: Вы слушаете детский

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам вершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померит все бы силы, мне померит все бы силы. Чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Уноси готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: тогда секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Но почему?

небес. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

заменил. Что было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня.

0: рук.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, вид, что крупно повезло, и тогда.

клад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я единственный на востоке. Кубсу в городу, кубсу в городу. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чурабах, чах-бах-чурабах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебник

дрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулим бэк, бэк, бэк, чулим бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалуп, шу-фу, бабалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

дали до кома сроду. Шик-вы-шаровы, я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
3: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
3: Да-да.
2: А может, замычите?

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: скольте, и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
2: Бегать, скакать,
3: кувыркаться,
4: каждый обязан уметь.
1: Нужно лишь только собраться,

босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут в небо.

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

лежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: скучно и грустно, и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать.
1: Но как-то три фрегата застали нас врасплох. Расстаться мне, ребята, пришлось одной из ног. У них полсотни пушек.

чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как

не так-то просто, не так.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мальчик стричься не желает.
2: Мальчик с кресла уползает.
1: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
3: А волосы растут.
4: А волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
2: И мальчишку стричь не стало.
1: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
3: А волосы растут.
4: А волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают. Их в косички запускают.

0: ой-ой-ой.
1: Мальчик в платьице гулял,
0: мальчик девочкою стал,
1: и теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут, а волосы растут.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки

0: острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится. Горят, горят у нас во тьме глаза. Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше на зубок. Зубок у нас заточен, цепь хватит. А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.
1: Вы слушаете детский канал.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить. По-другому.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших поучать!

Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: и в сказке.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

0: шучу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.
3: Вы слушаете детский канал.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом плывет.

порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

экс-суперагент. Я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

Дождька шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану брат черту.

0: Ах, ах, ах.
1: Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги, сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

родною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: целый день, а остальное все дребедень,
1: а остальное все дребедень.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
0: Стал Бобби мошенник, мошенники плут.
2: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
2: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.

0: белые деньги. А остальное все дребедень.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку.

0: Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
1: Вы слушаете «Детский канал».

добрый мишка плюшевый, игрушечный медведь. Послушайте, послушайте, как я умею петь. Ри-ра, ри-ру, ра-ры-ра.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получаю. Те, кто ссорятся, кричат:
1: надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
3: Вы слушаете детские каналы.

0: слушаете детский канал.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. И я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? Это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: Как хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
0: И я!
3: И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла, псу!
3: Финал!

меня прекрасный прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает.

0: давайте будем нести искусство людям. Берут они охота.
1: Старинные болота, вот

0: дело до твоего дела. У меня-то нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: Остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, ложек нет, нет ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Растудишься на травке.
0: Костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не свалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: А ты хотел убежать, успеешь?
0: Нет, нет, нет.
3: Не будем мы тебя спасем.
2: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
0: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
4: Вы слушаете «Детский канал».

0: Вот что значит, Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит, Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Эй, народ особой куклы, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Готовы есть печенье каждый день, отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день 100 раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес. Как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: все вокруг завтрашнее. Разве не чувствуешь? То будущее уже настало.
1: А птичка поет птицело, о рыбках поет рыболов.
2: А я о дьяках пою, за денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, танзелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

еще от мастерства.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвоста.

0: разлучат нас никогда. Коты, невзгоды и года.
1: Я так ждала.

не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял,

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки.

0: слушаете «Детский канал».
1: Позабудем все, что было.

свете веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дуракане нужен нож. Ему стрекора

Bob simple, dick pimple, сам Хопкин чинком блин. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джик Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джик Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин.

С ней, ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл

0: Радуй нас!
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час,
0: каждой иголочке радует нас, радует нас.

0: по себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыш.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: пойти ли нам в гости.
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости. Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

Я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, Карабас, победа сейчас, победа сейчас.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Что-то не то.
1: А тебе и раз.

0: слушаете детский канал.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
2: любим бить людей
1: и бить поклюши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе будь беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и не

0: Поле чудес!
1: Поле чудес!
0: В стране дураков! Рекс, бэкс, фэкс,
1: полейте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте,
1: но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.

0: поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.

Вы слушаете «Детский канал».

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налить бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налить бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.

просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: точат. Еще тут сказки навалились.
1: Да.
2: Вы слушаете детские

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит, солнце с неба говорит.
4: Я

Кулабай!

0: слушаете детский канал.
1: Я рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

0: затылке. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Вы слушаете детский канал.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый.

До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытой хлопоты остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.
2: Вы слушаете «Детский канал».

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день
1: нет,
0: рождения. И я.
1: И я.
2: И а того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее без сомнения!
2: И я того же мнения!
1: И я того же мнения!
4: Вы слушаете детский канал.
5: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

0: давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Вы слушаете «Детский канал».

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку.

0: Вы слушаете детский канал.
1: По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел.

у меня в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

аллея, выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за все газеты.

собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Даже гнезда вьют. Птички. Песенки поют. Гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля.

если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: спасали вас, друзья.
1: Да, жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам, старпом, разнос, вам экзамен.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит.

Слушайте детский канал.